всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо.

0: Бинго, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

Волны радио и Вельвет Мьюзик представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Новые на новом. Ума Турман. Не стой, танцуй.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса «ВК-Видео».

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

моменты жизни, а не вещи. Ведь я когда-нибудь тоже умру, и для этого не нужен сон вещи. Я хочу оставить после себя тысячи счастливых людей.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. Not bad.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиланд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиланд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. Два часа

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8. Запрыгивай. Давай уедем.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: рождения, кто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе

0: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Сегодня 11 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
1: Спонсор проекта АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкина».
2: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений. Радиохаб. 12+.

0: вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Да ладно.
2: Реклама. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Новое радио.
6: Разбежаться со

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно».
1: Сегодня 11 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама. Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
5: КСМ. Когда сбывается мечта?
6: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
8: Мы в «Сервис-кар»
9: послушаем, пощупаем, понюхаем
8: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервис-кар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Дай сигарету, я ее докурю.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиной.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязм Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Radio.ru

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Новое радио.
1: Обречал, бьются волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали, и в море.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Деревни строят на воде, руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: радио. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
0: Новое радио.

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

0: дожди.
1: Новое радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.

0: Или новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринворкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое. Выход.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
4: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
1: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Где купить новое платье?
4: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: новое радио.
1: В столице с самого утра жарища, духота, ура, лето вернулось. Как проходит твой июль? Рассказывай, чем занимаешься. Если ты меня слышишь, то поздравляю, выходные наступили. Дмитрий Лапиков у микрофона, отличного тебе дня.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Corazón. Это Пнау и Warning. Настоящий летний хит, вот действительно. Короче, новости решил я открыть. Вчера как-то пропустил вечером, вообще вот всю неделю. Не знаю, пытался это от этого отстраниться. И вот первое, захожу и что вижу. Ну, во-первых, небольшое отступление. Пробки на заправках стали меньше, где-то их вообще нет. Это не может не радовать. И тут же подсуетились ведьмы. Они, значит, нашли способ снизить расход бензина с помощью ритуалов и порчи на баке. Значит, эзотерики заявили, что топливо в машине может быстрее уходить из-за проклятия. За помощь предлагают отливку воском, рунический став, поиск игл в салоне и так далее, и так далее. Цены на это доходят до 16 тысяч рублей. Мне кажется, можно вот как раз на эти деньги раза три полный бак заправить, и все. Вот так. Что думаешь по этому поводу, пиши в наши соцсети. Ну и как проводишь свою субботу, тоже фоточки скидывайте, рассказывайте, в общем. Ну а мы продолжаем.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах на официальных пляжах. Не заплывайте за буки и предупредительные знаки. Не отплывайте далеко от берега. Не подплывайте к идущим маломерным судам. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах.
4: Когда говорят «Муренкина», каждый представляет свое.
5: Изысканное мороженое «Вишня-черешня» с кусочками ягод и шоколадным топпингом.
6: Очень вкусный рожок с рисовыми шариками внутри.
4: У каждого свой любимый вкус, и это прекрасно. Мороженое «Муренкина». Найди свое.
7: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
8: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
9: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0. Новое.

0: суперхит «Амора» от Нюши. И под эти все треки, которые мы ставим, я продолжаю читать самые больные новости со всего света. Например, мужчина проскакал на голове по лестнице и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Китайский акробат преодолел 40 ступеней без помощи рук и ног, только за счет силы и равновесия. Нельзя было касаться ничего. Просто вот он прыгал на голове вверх и проскакал 40 ступеней. До этого был рекорд 36 ступеней. Его также установил акробат из Китая. Вот так. А как проходит твоя суббота?
1: 1+1. Утро на грани.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. 1+1, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
3: Ну, неожиданно.
2: Не, просто вдруг, как я-то сразу...
3: Артем сразу родился 31-летним.
2: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
3: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
4: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
2: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому что, ну, вот я так...
5: Команд КВН Райтраун, спасибо большое.
2: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
3: Хороший, конечно.
2: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
3: Да, и друзья-невидимки.
2: Вот. Да, они тут все.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
3: Все. Иди в свою комнату.
2: Иду.
3: Давай, скоро кушать.
2: Угу.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Всемирный день шоколада, Всемирный день массажа и еще Всемирный день лошади. Выбирай любой праздник, который тебе нравится, но не забывай. Сегодня суббота, и вот это самый главный праздник. Дмитрий Лапиков у микрофона, впереди суперхиты и суперновинки, а начнем мы с того, у кого вчера был большой сольник в Москве.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но забудь.

0: Это Алеф Арбен и его Body Talk прямо сейчас в эфире нового. Мы продолжаем это лето, мы продолжаем эту субботу, и впереди еще больше суперхитов и суперновинок. Ты рассказывай, как проводишь день, чем занимаешься, все в наших соцсетях найдешь, ну и сам отправляй. Фоточки скидывай, пиши, в общем, жду.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще...

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». По вторник в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамопарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамопарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИПБТУ ФМП 434-569-339-359-359.

0: Суперкоктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем!
1: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: даже 36.
1: Новое — это вот это.
0: Ведь температуры нет, да любовь есть. Что-то нам учит.
1: Новое.
0: Да-да-да, гордо уходил навсегда. На часах 00.
1: Это вот это.
0: Старше на год ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
1: Новое радио.
2: Юрадио.ру.

0: Немного ретроспективы. Трек-то уже лет 5 точно. Это Джарахов и Маркул «Я в моменте». Дальше еще больше классной музыки. Филипп Киркоров появится, Майя Мишель, Лирик, Юля Савичева и многие другие. Тебе отличного выходного дня и настроения.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
3: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: же берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
2: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Страхуй 3000, получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Новое радио.

0: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
5: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
6: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Должно было сейчас начаться выходное шоу, но Макс в Нижнем Новгороде отжимается, не знаю, в прямом смысле, но переносном, наверное, точно. ВК-фест там, поэтому в соцсетях наших найдешь все самое интересное. Ну а в эфире я один, Дмитрий Лапиков, и ко мне присоединяются, ну, прям топовые артисты. А какие, узнаешь сам совсем скоро.

0: Реклама. Реклама.
1: Мое любимое мороженое – классика. Пломбир в стаканчике, как раньше.
2: Мое необычное – эскимо в лимон и глазури с рисовыми шариками и джемом из юдзу внутри.
1: Проще говоря, Муренкино.
2: Мое Муренкино.
0: Мороженое Муренкино. Найди свое.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
5: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
4: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
6: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
4: Только в «Киноджем».
7: На 4-м этаже «Джем Сити».
8: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
9: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Новое радио.

0: Это Тони. Ну, господи, Holy Flame. Я просто вспомнил наш Open Air замечательный. И хотел тебе, кстати, напомнить про Radio Hub, приложение нового радио, где ты можешь послушать выпуски всех шоу, просто послушать эфир. Так что скачивай на свой телефон и будь счастлив.
1: Партнер проекта — Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Сегодня 11 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
2: Спонсор проекта — АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкина».
3: Реклама.
4: Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
2: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
1: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
3: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: В ожидании бури, смерчи или чего там обещают в Москве вечером. Не знаю, надеюсь, у тебя погода отличная. Мы будем слушать суперхиты и суперновинки, как обычно. И появится BTS, Филатов Кэрэ, Станция Минус, Татьяна Куртукова, One Republic. А начнем час с моей Мишель. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Классной тебе субботы.

0: Это BTS и их Hit Swim. Я увидел новость о том, что выплачивают 15 тысяч родителям школьников перед каждым 1 сентября предложили в общественной палате. Значит, авторы инициативы говорят, что такая мера снизит нагрузку на семейные бюджеты. Естественно, это понятно. Подобный эксперимент провели в 2021 году. Тогда семьи школьников получили по десятке на каждого ребенка. И я вот пытаюсь вспомнить и не могу. А действительно ли так было? Просто прошло уже 5 лет. И как будто бы за 5 лет все школьные принадлежности точно подорожали. 10 тогда, 15 сейчас. Ну да ладно. Кому выплачивали тогда деньги? Напишите, пожалуйста. И напишите, хватило ли вам на какие-то школьные принадлежности, вот эти базовые или наоборот, может быть, вообще получилось по полной закупиться. Потому что я еще помню, когда в школе учился, это было очень давно. Ну, как будто бы тогда уже было все дорого. Ладно, продолжаем после небольшой паузы. Вернусь.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
4: На работу. Я опять по турам, друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром.

0: радио.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильно.

0: Гости из будущего вернулись на 26 лет назад с треком «Ты где-то», но сейчас не об этом. Я увидел одну новость. Значит, пользователь в одной соцсети написал: «Родители, сколько карманных денег вы даете детям? Моему 7 лет выдаю 50 тысяч рублей в месяц. 40 из них он возвращает мне за аренду комнаты». И это очень забавно, потому что тема карманных денег, она такая интересная. Родители, поделитесь, вы своим детям даете деньги? И если да, то сколько? Пиши в наших соцсетях.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 11 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама.
5: Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
6: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
7: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
8: Где купить новое платье?
9: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
10: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
11: КСМ. Когда сбывается мечта?
12: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Мама, расскажи сказку.
14: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
13: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
14: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине «Лепсе» на Октябрьском, 24, под часами.
16: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Все абсолютно правильно. Ближайшие 20 минут суперхиты и суперновинки без паузы и рекламы. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Напоминаю, что суббота и нужно отдыхать.

0: Это дуэт Two Colors и их новинка Mad World. Ну, как новинка? Нет, ладно, трек уже вышел нормально так времени. Короче, не об этом. Я увидел новость, которая мне очень понравилась. Оказывается, холостяки, вот холостяки, которые нас слушают, подтвердите, да или нет, по статистике меняют постельное белье 4 раза в год. И все. На этом, типа, достаточно. Наверное, некоторые сейчас думают, а что, вообще менять надо? Да, вот такие дела, поэтому напишите в наших соцсетях, верно это или нет. Ну, а мы продолжаем, и после небольшой паузы вернусь.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Уедем в Эвиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа.

0: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
1: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
0: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
0: Эвиланд. Хочется всегда. Реклама. Когда говорят «Муренкина», каждый представляет свое.
2: Изысканное мороженое «Вишня-черешня» с кусочками ягод и шоколадным топпингом.
3: Очень вкусный рожок с рисовыми шариками внутри.
0: У каждого свой любимый вкус, и это прекрасно. Мороженое «Муренкина». Найди свое.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
5: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
6: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
5: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
7: На 4-м этаже Джем Сити.
8: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
9: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
10: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
13: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
14: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
15: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
16: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
17: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
18: В этом весь Т.
17: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкино». Сегодня 11 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
1: Спонсор проекта АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкино».
2: Реклама.
3: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Мы продолжаем наслаждаться музыкой, точнее ты, я работаю, Дмитрий Лапиков, все здесь по-прежнему, суперхиты, суперновинки уже заряжены, и мы начинаем с Ваней Дмитриенко.

0: «Что было раньше?». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. «Стальные ядра». Здесь собираются свои. 18.

0: плюс.
1: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
3: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
2: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
4: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
2: Только в «Киноджем».
5: На 4-м этаже «Джем Сити».
6: В «Техпроме» техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. «Техпром». Вся техника в дом.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Девчонки, ваш выбор — это ваш выбор. Кого вы там выбрали, демона или нет, не осуждаем. Лучше ответьте мне на другой вопрос. Я, значит, увидел новость о том, что эзотерики, да, такие люди, рекомендуют мыть руки солью и кофе 14 июля для того, чтобы исполнить все мечты и разбогатеть. Смотрите, вселенная может услышать ваше желание, если помоете руки. Кофе плюс корица, очищение пути, новые возможности, кофе плюс соль, избавление от негатива и сахар плюс кофе, достаток, успех и движение вперед. По словам эзотериков, это сильный энергетический день. Вот скажите мне, пожалуйста, что это? Нормально ли это? Напишите в наши соцсети, мне интересно ваше мнение. Девчонки, готов выслушать.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
1: Реклама. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
6: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно».
1: Сегодня 11 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама.
5: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не прыгайте, не ныряйте в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу, сваю. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Взрослые, ознакомьте детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем выезжать на отдых к водоему, в туристические походы и на пикники.
6: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
2: Хорошо мясорубку от Лепси купил. С мясорубкой от завода Лепси готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине Лепси на Октябрьском проспекте 24, под часами.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: radio.ru.
1: Наши глаза зажжут.

0: Новое радио.
1: Суббота продолжается, так же, как и суперхиты и суперновинки. Дмитрий Лапиков здесь. Я рекомендую тебе делать громче, потому что впереди очень много классных артистов, а вот каких услышишь сам.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь ко мне

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБП ТУФМП 434 569 339 359.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
3: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
2: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinojem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
4: На 4-м этаже «Джем Сити».
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
6: Звездам не страшно падать.

0: Но это Женя Трофимов и «Комната культуры», «Поезда». Трек, который поменял все в их карьере, и остается только за ребят порадоваться. Вспомнил, что совсем скоро начнется повтор ЧБР, но если ты хочешь услышать его раньше, то тогда тебе в Radio Hub. Наше новое официальное приложение, где множество выпусков, все это там найдешь. Суперхиты, суперновинки, поэтому скачивай на свой телефон и слушай с удовольствием. Ну а мы продолжаем.
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе

0: радио. Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России» — позитивные изменения в жизни страны.
6: Новое радио. Радио.

0: Я решил посмотреть, а сколько нашей Хани Монтане лет-то, потому что так давно Майли Сайрус и снимается, и поет, а ей всего 33. В ноябре будет 34. Все отлично у нее. Так вот пробежался. Супер. Барби вот сделали куклу в ее виде. Все отлично, супер. Короче, ладно, продолжаем. Мы дальше слушать суперхиты, суперновинки. Впереди еще до конца часа появится Дим Билан, Максим и Немига. После отправимся в новый час. Ну а потом вечером тебя ждет повтор ЧБР и припати Байм Хастлер. Так что будешь наслаждаться. Не забывай, что сегодня суббота. И свои выходные нужно провести по максимуму. Меня зовут Дмитрий Лапиков, и мы продолжаем.
1: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Сегодня 11 июля в Кирове облачно, вечером в городе до плюс 18.
2: Спонсор проекта – АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкина».
3: Реклама. Реклама.
4: Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретротехники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
5: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
6: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00.

0: не потеряй его.
1: Новое радио.
2: Вот как пела Максима, за окном у нас начался какой-то ураган, я не знаю, что происходит в Москве, надеюсь, у тебя замечательно лето проходит. Дмитрий Лапиков у микрофона, и мы продолжаем нашу субботу.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от

0: Компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
1: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
3: В «Техпроме» техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. «Техпром». Вся техника в дом.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Реклама.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
7: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фестом. И новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Смотри новое
1: в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.
0: Такого радио вы еще не видели.
2: В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто...

0: Вот клип смотреть одно удовольствие. Москва. Та, которой уже нет, кстати. Ну да ладно, это DJ Smash и Винтаж, и на этом мы заканчиваем сегодняшний эфир совместный, я имею в виду мой и твой, оставляя в компании вот Дань Михайлова, Эви, ЧБР в повторе начнется совсем скоро, ну а вечером чуть позже при пати Баймхастер. Так что наслаждайся, не забывай о том, что сегодня суббота, завтра на работу не надо. Можно отдыхать и наслаждаться. С тобой был весь день Дмитрий Лапиков. Услышимся завтра. Надеюсь, в Москве, кстати, будет хорошая погода. Вы не забывайте скидывать фотки шашлыков, дачи и так далее. Все, пока.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 11 июля в Кирове облачно. Вечером в городе до плюс 18.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно. Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
3: Реклама. Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
7: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мама, расскажи сказку.
9: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
8: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
9: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
11: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
10: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
12: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
13: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
14: Новое.

Supernova.ru. Супер. Новое радио.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Еще скажите, что вы не скучали. Я не поверю никому и ни за что. Две недели не было ЧБР, мы вернулись. Маэстро Усишкин наконец-то. Вот он здесь.
2: А мне кажется, я вот прям приятно сейчас пропитался вот той самой тоской по проекту.
1: Да, и поэтому хочется прям хочется с ноги работать, да, заходить. Да. Мне тоже кажется, что иногда, понимаете, иногда нужно сделать шаг назад, чтобы два вперед. Иногда нужно немножечко поскучать. Но при этом я все равно хочу пожаловаться и сказать, что два вторника подряд мне приходилось выслушивать «Слили эфир», «Не буду слушать», «Переключать». Я считаю, что я не заслуживаю такого отношения, даже 100%. Если нет ЧБР.
2: Мне кажется, тот, кто это писал, он просто забыл, что можно же проникнуться тоской и грустной, вот этой вот скучающей
1: историей. А не накидывать на вентилятор, знаете ли. Поэтому я вас всех запомнила.
2: Дети малые, не получил сразу, и давай прям вот кричать, и ножки топать. Да ну что?
1: Ребят, ну мы же, ну, мы вернулись, понимаете?
2: В конце концов, канал «Усатая пушка» хранит все плейлисты.
1: Абсолютно все. Да. Еще с эпохи Мезозоя, понимаете? Там вообще можно найти
2: еще
1: времена...
2: Еще молодой был.
1: 20-минутного ЧБР, поди. И такое тоже было. Поэтому вот. Тема сегодня интересная. Я практически оформила пост и буквально через минуту прямо на треке выложу его в наши соцсети. Но я вам так скажу. Мы... Этот плейлист, он вдохновлен Элиной Кофман, нашим главным админом, архивариусом, роскошной, прекрасной абажулькой, которая печенье принесла на прошлой неделе.
2: Было такое.
1: И ваша задача угадать, по какому принципу собран плейлист. Первый человек, который угадает тему... Элина, только никому не сливай. Первый человек, который угадает тему сегодняшнего ЧБР, получит от нас в подарок наш модный шоппер, который купить вы нигде не сможете. Наш брендированный, моднючий, даже у ведущих такого нет. Вот и все. Это будет сложно, но как будто бы и не очень.
2: Ну, в общем, ребятушки, в любом случае, подтягивайтесь в комментарии в наш мессенджер, и будем там, соответственно, всю эту тему обмуслякивать и друг другу сердечки ставить. Оформим пост.
1: Нет еще, но я его доделаю.
2: Давай, мы приступаем.

0: В восторге от всех ваших идей, пока нулевое попадание, ничего страшного, не расстраивайтесь.
1: Не-не-не, продолжайте в том же духе, потому что артисты, у которых случился овердоз, потом что, артисты, которых мы слушали в пионерских лагерях, пока совпадает.
0: 99-й год, артисты этого клуба Микки Маус тоже подходит.
1: Да-да-да.
0: Поэтому да, я даже осознала, что меня нет в чате у Кирилла Калинина, и я вступила сейчас в этот чат, чтобы наблюдать, чтобы никто у Элины, у нашей, ничего не выпросил.
1: А скажут, я тебе там, не знаю, печенье пришлю.
0: Ребят, ну меня-то вы знаете. Меня тут развитие вообще как нефиг делать.
1: Да-да-да. В общем, ребяшки, сегодня в ЧБР проект... Нет, перемотай меня обратно.
0: Раз, два, три, четыре, все, пять, пять, шесть, четыре, семь, два.
1: Сегодня в ЧБР продюсер Эрин Элина.
0: А ты что, у тебя бессонная ночь была, да?
1: У меня...
0: Мы все прощаем молодому отцу.
1: Примерно, да, 7 мая. Так вот, продолжаем, значит, плейлист имени Элины Кофман. Она же продюсер выпуска. А вы, друзья, угадывайте тематику, которая объединяет следующую композицию.
0: Вот смотри, вот вариант от Павла. Женщины, кому за 40? Отличная прелюдия к этому треку.
1: Кстати, ну я хотел этот трек, но давай вот этот, чтобы чуть-чуть.
0: Не, а я к тому, что сразу поймет, что не попал.
1: Да.
0: Потому что, ну какая это женщина? За какие 40?

0: Я хочу сказать всем огромное спасибо, потому что, вы сами того не понимая, закинули нам столько идей на грядущие выпуски ЧБР. Мне очень понравилась тема про постеры. Артисты, чьи постеры висели на стенах.
1: Например, вообще
0: очень классная тема.
1: Да.
0: Клипы с школьниками, популярные американские исполнители 90-х, определенный год.
1: Лысые артисты
0: вообще супер.
1: Ну, кстати, надо признать, что и Джастин тоже брил голову, а уж про Бритни не будем напоминать.
0: Да,
1: было
0: да.
1: дело.
0: Так что мне, я в восторге, вы все лучше.
1: В общем, может быть, там уже где-то и просачиваются близкие к правильным ответы, может быть, нет, но спасибо большое за набрасывание темы. Мы продолжаем плейлист сегодня имени нашей слушательницы, которая вот прям вот его создала от и до, а мы с удовольствием подхватили тему. Итак, следующая исполнительница. Кстати, да, давай тоже накинем, что...
0: Фактуры какой-то?
1: Нет, Бритни встречалась с Джастином.
0: Было,
1: да?
0: было.
1: Было дело.
0: Грустная
1: встречалась
0: какая-то история.
1: Ли следующая артистка с артистом, который будет за ней? Будет ли это подсказкой? Может быть.

0: Как же мне нравится ваша вовлеченность, друзья. Респект, респект.
1: Сишкин сказал, что так, запиши каждую тему, 10 штук я уже точно услышал.
0: Не, ну реально, у нас с тобой прям вот на год работы прям пук-пук и будет скомпоновано.
1: Пук-пук, как это ловко.
0: Да? Фунь-фунь, и в дамке. Ребяшки, мы продолжаем слушать сегодня плейлист «Загадку», на который вы ответ находите в нашем мессенджере. Соответственно, там и волна комментариев. Большое вам за них. Спасибо за идейки. ЧБРов на 2026 год на осень.
1: Ну, а я хотел сказать про разгадку, но не буду пока говорить.
0: Ну, про разгадку скажем, да, она уже есть.
1: Да.
0: Разгадка уже есть, разгадку уже написали, мы поздравим
1: обязательно. Чуть попозже.
0: Ну, чуть попозже, да.
1: Можете пока еще поугадывать, но разгадка
0: так,
1: есть.
0: Значит, что объединяет Pink с следующей композицией? А я скажу.
1: Помимо темы, которая их объединяет.
0: Помимо темы, которая их объединяет. Да, тут нам уже писали, что цепочка из бывших.
1: Очень хорошая тема.
0: Хорошая тема, да, наверняка сделаем такую. Так вот, Адам Ламбер. Следующая песня. Адам Ламбер, окей. Да, all right. Ну, просто английский не мой родной, в отличие от тебя. Он эту песню должен был исполнять дуэтом с Pink.
1: Но?
0: Но исполнил соло, и очень даже неплохо у него получилось.
1: What do you want from me?
0: Понимаешь ли? Он голосин у него, да? Вообще кайф.

0: Ну что?
1: Артисты, которые попадали в ноты, артисты, которые пели в микрофон, артисты, которых подобрала Элина Коффман, артисты, которые выпускали треки.
0: Артисты, у которых есть нос. Ребятушки, мы продолжаем сегодня слушать плейлист, объединенный одной тематикой.
1: Ну, мне нравится, что уже угадали, но я до сих пор в шоке, что вот
0: довольно
1: эти треки
0: быстро.
1: Вот так вот.
0: Да. Их... Ну, кстати, да, ответ уже есть. Сейчас мы его скажем. Да вообще, блин, елки-палки, Макс Мартин,
1: да.
0: Автор всех этих композиций, продюсер. И нам еще на полтора часа хватит его шикарных хитов. Представляешь, что вот эти все треки сделал или приложил руку
1: один и тот же
0: человек?
1: Так я об этом и говорю, что все это треки рук одного человека.
0: Ну, да, так или иначе, он к ним имеет отношение

0: Не, ну это, конечно, турбомощно, да? Когда и, например, не знаю, группе E-Type и Weekend один и тот же человек писал песни с какой-то там разницей в десятилетие, и они обе на первые строчки чартов мировых запрыгивали.
1: Это очень хорошо.
0: Ошалеть, мошалеть.
1: Это очень хорошо.
0: Да. Сегодня мы слушаем плейлист Элины Коффман, который посвящен ее, наверное, любимому, да, продюсеру Максу Мартину, который отвечает не только за звук нулевых, но в первую очередь он за него ответственен, но и за звук 90-х, вот в данном случае, и в наши дни тоже себя прекрасно и замечательно чувствует. Да, и 10-х, и 20-х, я думаю, и 30-х тоже отправится легко, потому что он, ну, не старый, так сказать. Мы продолжим после короткого перерыва.
1: Все верно.
0: Я хотел сказать перекуры, но нет, перекур — это отвратительное слово.
1: И действие тоже не очень хорошее. Курение мы осуждаем.

0: жестко. Ага.
1: Что было раньше на новом радио? Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Белка написала смешное сообщение. Есть ощущение, что вы думаете, что мы умны, как Элина Коффман, если решили, что мы это можем отгадать. Но я хочу сказать, что два человека написали правильную тему, что это треки авторства Макса Мартина. Алла Казакевич и Екатерина. Фамилию я не вижу. Значит, Алле я первой написала в личку о том, что погодите сейчас, мы все увидели. Не раскрывайте свою личность. Екатерина была ниже, я тоже ее себе скопировала. Так как вас всего две, Усишкин щедро решил подарить шопер обеим. Мне кажется, это честно и правильно.
3: Да, ну, конечно, честно и правильно, потому что если бы было три, то мы бы и три раздали шоперы. Но если бы хоть один мужик сюда попал, то я бы просто выпучил глаза, потому что я бы сам в жизни бы не угадал эту тему. Поэтому, барышни, мое почтение, я в шоке. Как можно было угадать?
2: Мне кажется, что можно было бы написать первые три трека, которые звучали, и спросить чат GPT, что объединяет эти композиции.
3: Ну, значит, еще большой респект.
2: А девчонки в принципе, всегда сообразительные.
3: Ну, все равно, мне кажется, это читерство. Нафиг оно надо в случае, ну, с шопером. Ну, что это такое? Ну, это же там, я не знаю. Вот уж правда. А вот этот вот фан, это вот удовольствие.
2: Ну, да, нет.
3: Знаешь, как сидеть на квизе с Шазамом? Там,
2: конечно.
3: Ну, глупости вообще.
2: Глупость. Нужно просто с Элиной Коффман
3: дружить.
2: Вообще
3: сидеть на квизе, глупости. Ерунда, как и все эти ваши настолки дурацкие. Слушаем сегодня проект «Что было раньше». Здесь у нас треки Макса Мартина. И слушать мы будем еще полтора часа. Прикиньте, это тоже он.
2: Реально психушка какая-то.
3: Вообще.
2: Бритни Спирс и Бомжови.
3: Да, блин, да. Не знаю, Джастин Тимберлейк.

0: 33 раза припев повторил. Я понял, кем Сергей Лазарев вдохновляется в своих композициях, когда вот там припев надо вот 84 раза исполнить в композиции, чтобы она была 6-минутной обязательно. Джон Бам Джови на новом радио сделал себе лошадиные зубы за 25 лет до Райт Рауна. Я когда этот клип увидел впервые, я просто смотрел и думал, а что у тебя там во рту, мужчина? Вот. Ну и то же самое и ведущая тогда по телевизору задала такой же вопрос в сторону. Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня слушаем треки, которые написал Макс Мартин.
1: Все верно, все верно. А, Устюшкин очень переживает, что вы теперь не будете играть с нами музыкального крокодила, а значит, не будете совсем ничего писать. Поэтому накидайте, пожалуйста, реакции и добрых слов, а то он опять с ума сойдет.
0: Да,
1: а
0: ладно.
1: Нам не надо нервировать молодого отца. У него есть причины для того, чтобы понервничать.
0: Да, следующая песня вам тоже всем прекрасно и замечательно известна, но она не совсем в данную канву прям вот жестко входит. Жестко не входит она в эту канву, входит плавно.
1: Потому что
0: Макс Мартин, он из Швеции. И чтобы Макс Мартин не пересекся с Александром Бардом, наверное, создателем абсолютного большинства шведских музыкальных групп, это было бы абсолютной странностью. Так вот, они пересеклись. Вот, совместных работ у них нет, вот прям таких абсолютно совместных. Но Мартин продюсировал проект «Вакуум», который создал Александр Бард. И над альбомом они работали together, как говорится. Но эта песня, соответственно,
1: ну,
0: тоже немножечко,
1: ну,
0: да, к нему, да, отношения имеет. Представь себе. Пэм.

0: Написала девчонкам, такие теплые сообщения отправили мне в ответ. Вот Катя, например, написала, что недавно была у подруги в Питере, и она включила плейлист песен продюсера Макса Мартина. И я сегодня слушаю вас и понимаю, что эти песни там были, и очень-очень жестко обалдела, что оказалась права.
1: Ты смотри-ка.
0: Прикинь, как
1: бывает. Половину авоськи теперь подруги в Питер отправлять.
0: Да.
1: Иначе никак.
0: Поэтому...
1: Иначе не по-сестрински.
0: Поэтому я в восторге. Я в восторге. Вы молодцы.
1: Да, мы продолжаем проект, что был раньше на новом радио. Продолжим. Нет, у меня сегодня пипец, я не говорю. Говори ты.
0: Небольшой перерыв и вернемся.
2: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие. Другие артисты, музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
8: Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
11: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Что я заразилась?
2: Да, воздушно-капельным путем, дорогуша.
1: Мы продолжаем слушать треки, руки к которым приложил Макс Мартин. Во! Продюсер Макс Мартин. Жесть, это реально воздушно-капельным передается.
2: Есть такое.
1: Мне еще на секунду подумала, что сегодня пятница. Я думаю, какая пятница, сегодня только вторник.
2: Забалалайка, да. Вот что значит рабочая суббота.
1: Дурка.
2: Да, продолжаем, значит, проект, что было раньше. Макс Мартин. Вот такой вот он красавчик. Широкоформатный артист, исполнитель и так далее. Автор звука нулевых. Но я сейчас как будто бы слышу его во всех этих песнях. Да, есть. Вот то, что он такой и балладный, и тудым, и сюдым. Вот, продолжаем.
1: Конечно, а что нам
2: Backstreet
1: тормозить?
2: Boys,
1: у нас
2: ребятушки.
1: Еще впереди больше часа, а треков столько, что нам опять скажут, давайте третью часть.
2: Но это уже надо будет в наши дни забираться. Да.
1: Пять
2: пацанов, а написать некому было хит.
1: You are my fire. Еще одно слово.

0: Так, слушай, тут подкинули. Тема эфира, если Макс Мартин, то тогда можно брать Игоря Матвиенко.
1: Игорь Матвиенко 100%. Причем нам эту тему предлагали Филатов и Карас, помнишь?
0: Да,
1: Взять битву продюсеров. Чтобы вот там с одной стороны Матвиенко, с другой Фадеев. И вот вы там хитами бускаете друг друга.
0: Было, было.
1: Вот, любопытно бы
0: тут
1: получилось.
0: Тут еще просят, значит, посвященное творчеству Крутого, Николаева, друзья, не останавливайтесь в своих идеях, мы все это запишем и потом воплотим в жизнь.
1: В обязательном порядке. Ну а сегодня Макс Мартин, шведский продюсер, которого зовут, кстати, Карл.
0: Да.
1: Уж не знаю, чему ему Макс так захотелось, да.
0: Сейчас тебе Элина расскажет.
1: Что с этим Карлом?
0: Ну, Карл не так презентабельно, как Макс. Макс легче ложится. Макс Мартин.
1: Карл,
0: легко.
1: Понимаешь ли, он себе король взял имя, Карл.
0: Ну, давайте без этих королевских замашек тоже.
1: Поскромнее надо
0: было. Скромнее чуть-чуть.
1: All right. Так вот, на самой прям вот заре карьеры Макс Мартин работал продюсером у именитых шведских коллективов, что неудивительно, один из которых носит название, точнее, носил, ну или носит, Ace of Base.
0: Нашел, как притянуть,
1: Да, он реально продюсировал именно этот трек.
0: Ну и все.
1: Beautiful Life.
0: Все можно.
1: Вот, кстати, да, чем продюсер отличается от автора исполнителя? Ну, потому что продюсер, вот, ему пришли на гитарке набренькали, а он это все дело оформил. Но есть продюсер а-ля Карабас-Барабас. Он их берет, значит, за коконаты и говорит, будешь танцевать там-сям? Это совсем другое.

0: It's a beautiful life.
1: Мне кажется, нет человека, который сейчас бы не подпевал, но слушающего наш эфир.
2: Я надеюсь, что сейчас все слушают наш эфир. Иначе зачем вам уши?
1: Вот именно. Проект «Что было раньше». Слушаем треки Макса Мартина. Я решил полюбопытствовать, как-то мы можем вот его сегодня привязать, помимо Ильины Кофман, да, которая его
2: говорит. Ну и что?
1: 26 февраля родился по знаку зодиака рыбы. Вот тебе, пожалуйста, рыба и мясо. Все в одном флаконе. Написал песен, между прочим.
3: Эй, ладно. На новом рынке.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Сегодня 11 июля в Кирове облачно, вечером в городе до плюс 18.
4: Спонсор проекта АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкино».
5: Реклама.
6: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервис-кар. Весенняя, 54.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: что было раньше.
1: Мне нравится, что не только я удивилась тому, что есть такой фальцет у тебя.
2: А кто-то еще услышал, да, как я там?
1: Возьми телефон, детка. Друзья, а скажите мне, пожалуйста, а по какой такой причине в 18.54 я не вижу ни одного сообщения о том, что вы не можете выйти из машины? Но я должна признать, что я еще не отматывала чат наверх. Возможно, кто-то есть и написал об этом, но я хочу прямо сейчас увидеть, да? Что это такое? Нам что, удалять выпуск? Зачем? Ну, для чего вот эти нам проблемы?
2: Ну, с другой стороны...
1: Вот эти ссоры.
2: Элина Коф, он продюсер, пусть она и продюсирует тогда уже.
1: Ну, Элина, спродюсируйте нам, пожалуйста, реакции, сердца и много комментариев. Прямо сейчас.
2: Да. Надо напомнить, что мы сегодня слушаем треки, к которым приложил руку Макс Мартин.
1: Все верно.
2: Да, но мы решили, что сейчас не все могут слышать эфир, потому что в некоторых регионах свои программы идут в это время.
1: У кого-то Нюша.
2: У кого-то Нюша играла, например, сейчас, да, которая прекрасная, замечательная и обожаемая, но чуть-чуть как будто бы в канву не вписывается. А нам потом еще повторы крутить, понимаешь ли?
1: Все верно.
2: Поэтому надо немножечко разбавлять музыкальной мелодикой разные фактуры. Ну, не терять же нам песню Cotton Joe, да, например? Конечно же, нет. А песенку группы Bodies Without Organs мы сейчас можем поставить, потому что да, он ее не продюсировал.
1: Но
2: он работал на лейбле, который сделал эту песню.
1: Очень ловко.
2: Все совпадает.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, ребята, прикиньте, уже час прошел, пролетел, пронесся. Все оправданы за то, что не сидите в машине, потому что есть сообщение о том, что я иду в машину, чтобы, значит, посидеть, послушать вас. Но мой любимый, это про то, что бензина нет. Сидеть в машине, поэтому я не буду, слушаю дома. Не могу выйти в магазин, чтобы купить продукты на ужин. Мой голодный человек. Главное, что музыкально сыт.
2: Сегодня у меня вообще полнейшая какая-то неразбериха с ртом, с пальцами. Все работает как-то рассинхронно. Ничего страшного, бывает. В отпуск всем надо, а то, что я был в мае в отпуске, это не считается.
1: Не считается.
2: Это, знаешь, все равно, что называть женщину в декрете. Да, ты же не работаешь, приготовь мне там поесть и вообще развлекаешься.
1: Осуждаю всех таких.
2: Согласен полностью. Надо напомнить, что проект, что был раньше, подразумевает треки, которые написаны до 2015 года. То есть были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Но 2015 год тоже год...
2: 2015 100% входит, потому что мы в 2015 появились 30 ноября.
1: А песня?
2: А песня появилась раньше, но я уже забыл, какую мы песню хотели поставить. Тогда сейчас она будет.
1: Но мы можем поставить Blinding Lights, например.
2: Да, можем мы ее... Знаешь, почему мы ее можем поставить?
1: Почему?
2: Вот, во-первых, не потому, что она в 2015 родилась, она родилась в 2019 году, а дата 29 ноября. А 29 ноября — это то же самое, что и дата моего рождения. Соответственно, абсолютно вот прям четко совпадает.
1: А у меня три пластинки Weekend, поэтому я считаю, что тоже оправданно, как бы, понимаешь, вот мы выбрали...
2: Да,
1: по
2: очень
1: сердцу.
2: Подходящую песню.
1: Я еще планирую в Куала-Лумпур лететь на его концерт.
2: Именно.

0: Как рассказывал Макс Мартин,
1: так,
0: автор и соавтор данной композиции, он говорит, мы эту песню с Уикендом за один день сделали.
1: Вот
0: потому что он сразу
1: работает.
0: Узнал, что вообще, да. А в итоге эта песня самая ротируемая на планете за всю историю вообще музыки.
1: Вот
0: представляешь?
1: Думаете, вот
0: офигеть,
1: думаете.
0: Конечно.
1: И, кстати, Грэмми он не получил.
0: Ну и фиг бы.
1: И с тех пор бойкотирует Грэмми жестко, потому что это сюр.
0: Мне кажется, Грэмми не получил его.
1: Да.
0: В данном случае. Так, друзья, продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня такое очень редкое исключение с правил. Мы послушали трек, ну, относительно современный. Относительно проекта, так это вообще только что сделан прям.
1: Я еще хотела отметить, что у нас сегодня полное отсутствие композиции на русском языке, что тоже как будто бы не очень типично.
0: У нас даже бывали плейлисты вообще с полным отсутствием слов.
1: Да, это было. Да, это
0: только
1: было
0: мы
1: хорошо.
0: Там что-то, да, подвякивали немножечко. Но сейчас вернемся к теме выпуска. Макс Мартин. Точнее, не то чтобы вернемся, а расширим границы.
1: Так.
0: Учитывая, что эта песня, но свеженькая, мы напомним, что Макс Мартин с 90-х годов колбасит и с группы Rednecks, деревенщины шведские. Он тоже очень даже неплохо контактировал, например, и с этой песней был тоже замечен, прикинь, да? Вот, это все, да, он и там поработал, и здесь, пожалуйста.
1: Не, ну это очень талантливый человек.
0: Ну, вообще красава, конечно.

0: Наташа написала: я вас слушаю в Рейкьявике, тоже в машине.
1: В Рейкьявике?
0: Прикинь.
1: Офигеть. Я был в Исландии в 2019 году, смотрел на эти вот бесконечно красивые ландшафты, которыми сейчас Наташа любуется. Да, и смотрел на китов, а еще слушал новый альбом Tyler, the Creator. Вот. Но сейчас мы перематываемся в 90-е.
0: Со всей силы, но не от всего сердца, друг мой дорогой.
1: Я не знаю, почему эта песня заиграла, потому что новая программа так распорядилась, да.
0: А что говорить, Мартин?
1: Это Кэти Перри, Мартин написал и эту песню тоже.
0: Кэти Перри, красотка, песня-легенда.

0: Мне нравится песня.
1: Хорошая песня, да. О дружбе, о чувствах, об эмоциях. Да, Кэти Перри, да. Только что, причем песню-то написал Макс Мартин, получается.
0: Получается.
1: Ну, я поцеловал девушку, что в этом плохого-то? Шура же поет, я к нему полечу в небо, перепеваю Дубцову.
0: Ну да.
1: Женя Трофимов перепевает же тоже Максим певицу.
0: А тут?
1: А тут то же самое.
0: Да.
1: Поэтому мы продолжаем проект «Что было раньше» на Новом Радио. Слушаем треки Макса Мартина. Огромное количество у него этих песен. Я уже потерял целую кучу, пока искал другие. И мы не знаем, что поставить сейчас.
0: А, реально, мы не обсудили это?
1: Нет, не обсудили.
0: Ну, давай, поэтому... я тебе накидаю вариантов того... Я даже не знаю, как мне их так накидывать, чтобы никто не узнал, что я тебе буду говорить.
1: На вентилятор. Нет, говори прям в эфир.
0: Ну,
1: но если не хочешь,
0: может, Maroon 5 послушаем?
1: Maroon 5?
0: Да, рядышком, в принципе. Можно Шакиру какую-нибудь
1: плюхнуть. Очень даже, кстати...
0: Ну, как будто Maroon 5 хорошо сейчас будет. После Кэти Перри как раз такой вот период вот этих вот десяток.
1: Но я хочу немножечко удивить.
0: А что спрашиваешь тогда?
1: А потому что я вот такой вот непосредственный и непостоянный. Ну, кто-нибудь помнит артиста такого, как Тайо Круз, например?
0: Да.
1: Да, да,
0: ну,
1: помнишь?
0: Вот,
1: ну,
0: вот,
1: вот, пожалуйста. Композиция называется «Динамит».
0: Как группа.
1: «Динамит», именно так, да. И ее тоже

0: Итак, друзья, как только я думал, что завязал, они вновь затащили меня обратно. То есть мне реально казалось, что плейлист как у нас идет немножечко не вот прям ровно и прямо, но заскочил...
1: Нет, подожди, стоп, да. Сразу, сходу. Как ты мог об этом судить, если ты даже не читал ни одного комментария?
0: Потому
1: вот с чего ты это взял?
0: Я так чувствую. Мне пофиг на комментарии, я так чувствую.
1: Да ты просто этот, как обычно.
0: Да.
1: Соберись, а.
0: Да все отлично.
1: Что за нюни вообще внезапно?
0: Какие нюни?
1: Давай я тебе почитаю. Кайфушная песня. Много гифок. Дальше. Значит, тут люди общаются. Дальше. Привет из Питера. С комфортом пробок нет. Спасибо. Дальше, значит, слушаю вот это вот я читала. Дальше.
0: Да мне хватило вот сейчас дяди Димы, который заскочил,
1: да,
0: прям добавив
1: да,
0: в ладоши,
1: да.
0: Хлопать такой весь довольный, говорит, какой замечательный плейлист. Спасибо Елене Кофман, спасибо Максу Мартину за то, что он либо написал эти песни, либо спродюсировал. Короче, так или иначе, приложил
1: вот,
0: руку.
1: Вот, тебе понравится. Песня «Огонь, не могу выйти из машины». Поставьте Кузьмина.
0: Он не может выйти, потому что топливо закончилось.
1: Круто, ребята, человека, все, что вы делаете, особенно ЧБР, это моя молодая жизнь, температура 38, я танцую. Поэтому все, давай, зачилься, успокойся, все хорошо,
0: супер.
1: Все в порядке.
0: А можно еще от Виталия? Виталий тоже добрый сообщение написал. Большой цыганский привет, Дэмсидэ, Мэвички, обнимания прям и так далее. А ты знаешь, я вот хочу немножечко удивить.
1: Ну, какая-то цыганская песня должна произойти.

0: Lego. Lego.
1: Ребята, сейчас будет небольшой перерыв, и мы продолжим. Кстати, я надеюсь, что вы скачали Радиохаб.
2: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений.
3: Радиохаб. 12+.
2: Реклама.
4: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не оставляйте детей без контроля и не позволяйте самовольно уходить одним на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье. Помните, купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 5.

0: 67. Стройбат.
1: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
2: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
3: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
5: Новое

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Мы сегодня слушаем треки авторства, продюсирования Макса Мартина. Я поняла, что мы ни разу за весь эфир не сказали о том, что повтор будет в субботу с 6 до 8. Об этом можно говорить, потому что ЧБР не было 2 недели. Вы, наверное, подзабыли. В субботу, наверное, отвыкли уже слушать, а вам есть что послушать. Также в канале, в одном мессенджере «Усатая пушка» вы найдете все, абсолютно все плейлисты ЧБР, собранные ручками у Сишкина, который сегодня жестко вообще бузит на программу, которая у него летит. А это просто ретроградный Меркурий.
3: А что, правда, да?
2: Да.
3: Это он, в нем дело?
2: Да, да. Дело вообще не в тебе, не в программе. Просто когда ретроградный Меркурий, вот оно все вот ломается.
3: А то, что дочка у меня орет, это тоже не скачок.
2: Это, конечно, это планета. Вот ближайший месяц нужно потерпеть просто.
3: Все, согласен. Так вот, продолжаем слушать песни. Сейчас мы послушаем Брайана Адамса. То есть Макс Мартин и ему песню написал этому канадскому рокеру, и это подразумевалось баллада.
2: Но
3: в принципе, она есть в виде баллады. Кстати, поговаривают, что это самый Адамс с принцессой Дианой мутил. Но мы в это не верим, потому
2: конечно,
3: что мы желтую прессу не слушаем, и слухи не распространяем. Так вот, а потом продюсер Чикейн сделал ремикс на эту балладу, и получилось очень даже удобоваримо, прям вообще классненько, так, динамичненько, без нытья, без вот этого вот прям дурацкого.

0: В общем, без ремикса я бы, наверное, бы заскучал. Этот Брайан Адамс, у него все песни какие-то нудные.
1: Ну вот под эту погоду отвратительную, которая тебе нравится, я думаю, баллада бы тебе нормально. Ну, по ушам-то прошлась.
0: Можно было бы прилечь и подрыхнуть немножечко проект, что было раньше. Слушаем треки, которые написал Макс Мартин.
1: Да, тут есть целый список его приколдесных цитат каких-то мудрых, потому что мы можем смело говорить, что человек гениальный и талантливый. И вот, например, про хиты он говорил, что хорошая песня — это математика, должна быть... Идеальный крюк. Чё? Должен быть идеальный крюк, правильный ритм и момент неожиданности. Мне кажется, люди, когда дают интервью, они специально пытаются такие фразы подобрать, чтобы это можно было потом где-нибудь на стене в ВК оставить или набить татуировку.
0: Но обрати внимание, это чувак, который сам и является искусственным интеллектом.
1: Ну, вообще,
0: в данном случае, когда ты математически подходишь к творчеству, то у тебя и реально формула хита выводится.
1: Ну, это правда.
0: Да, только большинство людей, кто математически подходит к творчеству, у них не получается нифига, а у Макса Мартина реально 3 дюжины супер-мега-хитов.
1: Меня больше удивляет, что артисты, с которыми он работал, работает, они настолько разносортные. Ну, то есть, они реально очень разные. Ну, есть и похожие, конечно, но это просто разные эпохи. Вообще, что к чему, как?
0: Ну, какой-то артист, например, понял, что он забвению предается, и он идет к модному продюсеру и говорит, пожалуйста, сделай мне песню.
1: Но это не всегда работает.
0: Очень
1: классно,
0: далеко не всегда
1: работает.
0: Да.
1: Интересно, а сколько вообще стоит с ним поработать?
0: Очень дофига, потому что у него чуть ли не 50 миллионов баксов только вот отчислений капает.
1: А, извините.
0: Да, дофига, поэтому я уж не знаю, сколько там дофига-дофигища.
1: А
0: да.
1: Он женат вообще? Мне просто интересно, как
0: есть о чем поинтересоваться. В любом случае, если он швед, а швед подразумевает, ну, что семья может быть чуть больше, чем из 2 человечков. Поэтому обрати внимание. Следующая артистка Джесси Джей.
1: Она очень хорошая. Я вспомнила ее. Она такая с челочкой и тоже в свое время очень гремела. Реально я помню.
0: Благодаря Максу Мартину.
1: Конечно, конечно, конечно.
0: Ребятушки, а вы помните этот трек? Эви, когда услышала первые аккорды, сразу такая, да-да-да, я знаю эту песню.

0: Я открыл чатик наш наконец-то. И получил немножечко леща за Брайана Адамса.
1: А, да.
0: Ну, конечно же, она не нудная была, я в ремиксе поставил. А так у него баллады сплошные.
1: Ну ладно, ты сегодня злодейка. Вот тут Даша пишет, опоздала к угадыванию, опять самой зарабатывать.
0: Ну ладно, в субботу можно повторить.
1: Да, но мы ничего уже не подарим. Можно повторить проигрыш, вот так можно. Но мы в целом можем периодически такие угадайки устраивать. Хотя мы будем не всегда палить темы, которые придумали.
0: Вот именно сегодня, да, лысых артистов особенно. Сегодня мы слушаем творчество Макса Мартина.
1: Все верно.
0: И мы благодаря... собственно, плейлисту узнали, что у Селин Дион не только 100 миллионов проданных пластинок, но есть еще одна песня, ну, кроме той самой из «Титаника». «Титаника». Да, и сейчас мы тебе ее немножечко напомним.
1: А ты хочешь, чтобы тебя допинали, да? Вот
0: конечно, я хочу быть истерзанным, мало же мне дома получать тумаков. Погнали. Погнали.

0: Кстати, надо еще напомнить, что Макс Мартин не только весь такой вот из себя популярный, но он еще и получил «Золотую малину». Это антипремия.
1: О, кстати.
0: Да, за то, что он написал песню к какому-то там фильму, ее исполнила Бритни Спирс, и тогда комиссия посчитала, что это, ну, чересчур поверхностно, чересчур прям вот чувак. Ну, вот форму твоя уже просто утомила немножечко. Вот, я тут, знаешь, обратил внимание на то, что сегодня канадцам от меня досталось. И Селин Дион,
1: да,
0: и Брайан
1: что-то
0: Адамс
1: ты сегодня вообще...
0: Да?
1: Но шведам никогда.
0: Нет, шведам никогда не достанешь, шведы лучше. Проект, что был раньше, продолжим после короткой паузы.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки чарта ВК музыки. Новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
9: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
10: 18 и 19 июля.
9: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
10: Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
12: Но

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребят, а погоди, мы что, прощаемся уже?
2: Ну, мы уже близки к тому, чтобы это сделать. Ты представляешь, оказывается, Макс Мартин сделал из Тейлор Свифт как раз-таки, точнее, сделал трансформацию.
1: Что это значит?
2: Она была кантри-певицей и прекрасно себя чувствовала, но он сделал так, что она сейчас меняет экономики городов, когда приезжает с концертным туром.
1: Это правда, но для меня это до сих пор загадка.
2: Для меня тоже.
1: Навсегда останется.
2: Вот она математика.
1: Я воспринимаю музыку, если вы фанат, не обижайтесь, пожалуйста, но для меня музыка Тейлор Свифт — это вот как есть рис без соли и вареную грудку тоже без соли. То есть просто пресная еда. Это стол номер 5, который выписывают при гастрите. И, может быть, стол номер, я не знаю какой, который выписывают, когда у тебя камни в почках. Я просто им только в больнице питаюсь. Тоже отсутствие соли, специй, ничего, просто что-то пресное. Вот так для меня ощущается Тейлор Свифт, кроме двух каких-то ее громких хитов. Ну, невозможно вот, на двух хитах построить.
2: Вот первый ее хит, суперхит как раз-таки, написал Макс Мартин в 2012 году, и он возглавил все всякие там разные чарты. Не будем слушать, потому что не хочешь, да?
1: Ну, хочешь, чуть-чуть поставь.
2: Ну, не то чтобы я совсем не хочу, но техника сегодня не за меня. Она за тебя. Поэтому мы послушаем другую песню, тоже авторство самого Макса Мартина. Я его уже разлюбил, да. Я его уже разлюбил, кстати. Все-таки мне вот этот математический подход претит. Не нравится.

0: Ну, как говорится, миллион мух не может ошибаться. Макс Мартин сегодня у нас герой плейлиста с подачи Лины Кофман. Дорогуша, а как тебя вот поменялось отношение к нему? Или, может быть, наоборот, зародилось? Или... Я считаю, да, он гениальный, он красавчик, но, блин...
1: Что?
0: Душа пропала как будто бы из всей этой музыки, когда он сказал про математику и про подход.
1: Ну нет, ты просто сегодня на таком настроении.
0: Да то же самое говорил Пашу. Он говорит, мы музыку не делаем там как Баста с каким-то творчеством, подтекстом. Мы
1: также Баста
0: ориентируемся...
1: 500 треков от 4 разных альтер-эго.
0: Конечно, но он зависимый человек от вот этого процесса создания.
1: Ну, это но... тоже. Но он хорош в этом деле. Он делает хиты, и этому надо уметь делать хиты.
0: Поэтому... 100%. Мы завершаем на сегодня проект, что было раньше.
1: Молодец, чувак.
0: Молодец. Мега круто, конечно.
1: Спасибо Илье Никольскому за идею. Спасибо тем, кто накидал тем. Спасибо вот Мадина, которая написала, что огонь треки, крутой выпуск. Целую вас в обе щеки и в нос.

0: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно».
1: Сегодня 11 июля в Кирове облачно, вечером в городе до плюс 18.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретротехники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
5: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
6: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Где купить новое платье?
8: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт.

0: Это «Стиль жизни». Агрономическая 7. Район Гринхауса.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: мы.
1: Всем привет, меня зовут Ёлка.
2: Всем привет, с вами Доус.
3: Мы Серебро.
4: Мы группа Пицца.
5: Это Сергей Лазарев.
6: Это Артик Асти.
7: Всем привет, с вами Бьянка.
8: С вами Звонки.
9: С вами группа Добро.
10: С вами Бахти и Туки.
11: С вами Джонни.
12: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
13: Новое радио.
0: Присоединяйся погромче. Новое радио.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: реклама.
1: Мое любимое мороженое – классика. Пломбир в стаканчике, как раньше.
2: Мое необычное. Эскимо в лимонной глазури с рисовыми шариками и джемом из юдзу внутри.
1: Проще говоря, Муренкино.
2: Мое Муренкино.
0: Мороженое Муренкино. Найди свое.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Завтра, 12 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 25.
1: Спонсор проекта АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкина».
2: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
0: Новое радио.
2: И Velvet Music представляют
3: Припати
4: Припати
3: by DJ M. Hustler.

0: Sexy by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046.
3: Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь.
5: В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринворкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Фрипати by DJ M Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Новое радио. Припати. By DJ M. Hassler.

0: Африпати by DJ M Hustler на новом радио.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Завтра, 12 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 25.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в «Оптиках Ясно». Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
5: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Где купить новое платье?
7: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
4: Мы в «Сервискар»
5: послушаем, пощупаем, понюхаем
4: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО «Кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов». Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
6: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепся. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепся. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепся. На Октябрьском 24 под часами.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
8: Слушай.
7: Новое.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: Ру.
1: Новое радио.

0: Супер коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
0: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Новое на новом. Soda Love. На красный.

0: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Завтра, 12 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 25.
1: Спонсор проекта АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкина».
2: Реклама. Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
3: КСМ. Когда сбывается мечта?
4: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
6: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
5: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
7: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: радио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность, вдохновлять тебя.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
3: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
4: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
5: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
6: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
5: Каждый день, каждый час. Пассажиры видят вас.
7: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
8: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
9: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
10: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
11: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
12: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
11: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
13: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Завтра, 12 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 25.
1: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
2: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
3: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
5: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба Пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. «Стальные ядра». Здесь собираются свои. 18+.
6: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
7: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
9: Мы в «Сервискар»
10: послушаем, пощупаем, понюхаем
9: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
11: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
12: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
11: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
13: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю батики.

0: Фрэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
1: Радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: Включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Дай сигарету, я ее докурю. Дай успокою нервы, договорю. На общем

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
2: Новое.
0: Да, это новое. Выходное.

Новое радио.